0: Ребята, сегодня мы приготовили вам интересный рассказ.
1: Девочка-солнышко. За углом тоскливо завыл холодный ветер. Время от времени нагоняя стайку сухих листиков к ногам Настеньки. Она сидела на холодном бетоне возле высокого мусорного ящика, съежившись от холода и запрятавшись от посторонних глаз. Это было место ее теперешнего обитания, место, где она провела последние 6 месяцев, одиноких и тяжелых месяцев, с тех пор, как умерла ее мама. Настенька скривила носик от запаха, который неприятно щемил в ноздрях. От мусорного ящика несло отвратительной вонью, которая больно отзывалась в пустом желудке девочки. К тому же в нем не было ничего съедобного, чем Настенька могла бы хоть как-то утолить голод. Она уже обследовала его несколько раз, но, увы, все было безрезультатно. Сгущались сумерки. Городской шум стихал, тоска усиливалась, чувство голода обострялось. Как она сможет жить так дальше? Сколько она сможет еще так протянуть? А ведь было время, когда у нее было все. Но тогда у нее была мама, а теперь все по-другому. Она такая несчастная, никому не нужная сиротка. Настенька устало потянулась и устремила свои щемящие от холода глазки в бездонное небо, где и заманчиво мигнула первая звездочка. Она еще больше высунула головку из-за большого мусорного ящика, вспомнив, как мама рассказывала ей об Иисусе. Совсем немного, но Настенька все хорошо запомнила, ведь ее мама тоже совсем мало знала об Иисусе. Она начала ходить в церковь незадолго до своей смерти. Тем не менее, она сумела рассказать Настеньке о том, что Иисус очень добрый и всегда с высоты небес наблюдает за маленькими детками, особенно за теми, кто нуждается в его помощи. А Настенька ведь очень нуждалась. «О, мой дорогой Иисус, я надеюсь, что ты видишь меня за этим большим вонючим ящиком», — тихо зашептала Настенька. «Я так хочу к маме! Я так хочу домой! Я так хочу кушать!» Ее глазки вдруг наполнились кристалликами слез, во рту защемило от избытка слюны. Покушать бы хоть что-то — это было ее единственным желанием и уже долгое время. Но за прошедший день только одна старенькая бабушка, проходя по аллейке, дала ей кусочек булочки и полбутылки молока. Но ведь этого было так мало, так недостаточно для маленькой девочки, не наедающейся изо дня в день. Голод до боли донимал ее. К тому же холодная погода усугубила ее жалкое положение. Вдруг Настенька услышала приближающиеся голоса и подальше запряталась за мусорным ящиком. «Может быть, какие-то злые мальчишки?» – подумала она. Она свернулась клубочком и натянула на себя свое старенькое потрепанное одеялко. В бок сильно давила одна из досок ее скудной кроватки. Она тихонько заерзала в своем тесном обитании, стараясь поудобнее прилечь и с нетерпением ожидая, когда же стихнут голоса. Вскоре все стихло, значит, аллейка пустая. Настенька начала устраиваться на ночлег. Опускалась очередная одинокая ночь. Завтра будет новый день, и, может быть, он принесет для нее что-то лучшее, что-то новое, хоть чуть-чуть радости, хоть чуть-чуть еды. И, может быть, новый день подарит улыбку на ее лицо. А может быть, крохотную частичку счастья. Может быть, хоть капельку ее счастья из прошлого. Ведь в ее жизни раньше были счастливые дни, и их было так много. Настенька задумалась. Она вспомнила свое время с мамой. У них с мамой была маленькая квартирка в Маловузовском переулке в большущей Москве. Конечно же, их квартирку нельзя было сравнить с их огромным городом, но для Настеньки это было достаточно. Она имела все, что ей было необходимо для жизни: маму, еду, теплую кроватку, хорошие вещички и даже несколько красивых куколок. Одного ей только не хватало – папы. Вспомнив о нем, Настенька глубоко вздохнула. Она его никогда не видела. Она никогда не испытывала, как щекочется папина борода или какие мягкие его колени. Она никогда не чувствовала, как нежно обнимают отцовские руки, как папа рассказывает интересные сказки или поет вечером колыбельную песенку. Она только слышала об этом от своих подружек. «Мама, а почему у меня нет папы?» Очень часто задавала вопрос своей матери Настенька. Мама грустно улыбалась и отвечала: «Не у всех деток есть папы». «А почему?» Не удовлетворившись ответом, продолжала Настенька. «Ведь все детки хотят иметь пап». «Доченька, но не все папы хотят иметь деток», — отвечала мать. И Настенька видела, что маме не нравились ее вопросы. И только потому, что Настенька очень сильно любила свою маму, она согласна была оставаться без ответа, лишь бы всегда быть рядом со своей мамочкой, лишь бы никогда не огорчать ее, ведь мама была для нее самым главным, самым необходимым человеком на всей огромной земле. Она даже не представляла себе жизни без нее. Но потом случилось страшное. Мама сильно заболела. День за днем, неделю за неделей она продолжала болеть. Потом она перестала ходить на работу и больше не могла зарабатывать деньги на жизнь и пропитание. Жизнь стала очень тяжелой для них. Однажды в их маленькой квартирке появились большие дяди, которые громко смеялись и странно разговаривали. Настенька услышала, как они сказали маме: «Когда тебя не станет, твоя малявка тоже должна сгинуть». Настенька в изумлении подняла любопытные глаза на маму, но мама была занята какими-то бумагами. «Как это я тоже должна сгинуть?» – подумала Настенька. «Как это мамы моей не станет?» Она посильнее вжалась в уголок дивана и в страхе закрыла глаза руками, как бы стараясь отгородить себя от этого жестокого мира, которого она не понимала, отстранить себя от слов, которые заставляли ее сердечко в страхе болезненно сжиматься. Вскоре эти страшные дяди ушли, и Настенька сразу же побежала к маме. «Мама!» — спросила она сквозь слезы. «Как это я должна сгинуть? Что это значит?» Настенька запомнила мамины удивленные глаза, которые вскоре наполнились слезами. Мама обняла ее крепко-крепко и надрывно зарыдала. «Бедное ты мое дитя!» — рыдала мама. «Бедная ты моя Настенька! Что же будет с тобой? На кого же я тебя оставлю?» Мама долго рыдала, а Настенька посильнее прижималась к матери и со страхом слушала мамины слова. Потом мама вытерла слезы и сказала Настеньке то, что она никогда не забудет, слова, которые будут храниться в ее сердце долго-долго. Настенька устало потянулась на своей бедной кроватке и постаралась слово в слово воспроизвести в своем сознании слова мамы. «Доченька моя родная», — начала устала мама, — «родненькая ты моя, я люблю тебя очень сильно и хочу, чтобы ты об этом всегда помнила. Я полюбила тебя безмерно с первого дня твоей жизни. Когда ты родилась, врач поднес тебя ко мне и сказал: смотри, вот это твое солнышко. Ты в самом деле была моим солнышком, но как жаль, что наше время такое короткое. Я очень сильно болею, и врачи сказали, что я скоро умру. Но я хочу, чтобы ты всегда помнила, что я тебя сильно люблю. Сильно-сильно!» Настенька улыбнулась, вспомнив слова мамы. Они были такие нежные, такие щедрые. Они были сказаны только для нее. И, думая об этом, она крепко уснула. Под утро яркий лучик солнца отыскал Настеньку в ее убогом укрытии и игриво скользнул по ее густо усыпанному веснушками грязному личику. Он хотел как-то приукрасить ее сиротскую жизнь. Он хотел ей подарить тепло, которого она давно не ощущала. А Настеньке снился сон. Она была в своей маленькой комнатке, лежа в теплой, устланной свежевыстиранной простынкой кроватке. Усталость и щемящая теплота приятно обволакивала ее тело. Ноздри назойливо щекотал запах блинчиков, смешанный с чем-то таким, чего она никак не могла различить. Что-то очень знакомое, но в то же самое время чуждое ее сознанию. И какое-то теплое и странное прикосновение к ее лицу. Настенька во сне улыбнулась и с наслаждением потянулась. Сон дарил ей приятные воспоминания, хотя ее тело устало ныло от неудобства ее теперешней кроватки. Но сами воспоминания были просто прекрасные. Они болезненно тревожили ее душу, обделенную счастьем, домашним уютом, материнской любовью и заботой. Воспоминания были из прошлого, но теплые прикосновения были настоящими. Настенька попробовала приоткрыть глаза, но яркий луч назойливо слепил ее, щекотал ее, играл в ее золотистых, растрепанных кудряшках. «Ух, так это же солнышко меня ласкает!» — радостно подумала про себя Настенька, все еще не открывая глаза и наслаждаясь теплом. Вдруг она почувствовала теплое и какое-то липкое прикосновение к ее лицу. «Еще и еще раз! Это же не солнышко, это уж точно не солнышко!» Она, прижмурившись, открыла глаза и увидела над собой рыжеватую мордочку собаки, лизавшую ее щеки. «Ах, это ты пришел, рыжик!» — радостно прошептала Настенька. «Я так соскучилась по тебе, я уже думала, что с тобой что-то случилось, ведь ты так долго не приходил ко мне!» Она обняла рыжика и сильно-сильно прижала к себе. Собака лизнула еще раз ее щеку и устроилась рядом с Настенькой на ее убогую кровать. Настенька поудобнее умостилась и поближе прижалась к теплому телу собаки. Тут она снова уловила запах блинчиков, который доносился из приоткрытого неподалеку от нее окна, как во сне, смешанный со странным запахом, исходившим из мусорного ящика. Мысль о еде болезненными спазмами отозвалась в ее пустом желудке. Но ей надо было еще немножечко подождать. Вскоре хозяйки начнут выносить мусор, и, может быть, ей повезет отыскать что-то съедобное. Может быть, счастье сегодня улыбнется ей, и она сможет чем-то полакомиться. А может быть, стоя, как обычно, на углу улицы, кто-то из прохожих жалится над ней и протянет ей что-то покушать. Такое счастье ей редко, но порой улыбается. Но пока ей надо было ждать, довольствуясь общением рыжика и теплым лучом солнца. Настенька любила это утреннее время. Она могла всегда вернуться в своих воспоминаниях в прошлое, когда она была рядом с мамой, которая всегда заботилась о ней, которая готовила для нее завтрак. Точно так же, как та чужая тетя, из окна которой будоражил ее сознание запах блинчиков. Когда-то она тоже имела свою комнатку, хоть и маленькую, но все же свою. Она была с маленьким окошком, которое девочка любила часто открывать и созерцать небо и мир за окном. Точно так же, как многие из деток, которые выглядывают порой из окружающих окошек, она это делала. У них есть мамы, у них есть уютные комнатки, теплые кроватки. Точно так же, как у нее однажды было. У них есть папы, а Настенька никогда не имела возможности повстречаться со своим. Комок печали подкатил к горлу. Настенька, посильнее прижав рыжика, задумалась. Раньше у нее все было так, как у многих деток. Только папы у нее не было. А где он? Почему он ни разу не приходил к ним? Почему он ни разу не пришел, чтобы обнять ее и поцеловать, чтобы посадить на коленочки, рассказать сказку? Почему он ни разу не пришел, чтобы спеть ей колыбельную песенку? Ну почему? Почему? Множество горьких вопросов роились в растревоженном сознании Настеньки. «Да еще и мама оставила меня!» — расстроенно прошептала она на ушко рыжику и горько зарыдала. Крупные слезинки стекали по ее грязному личику, и Настенька размазывала их шершавым рукавом своей убогой кофточки. Некому было ее пожалеть, некому было утешить, только собачка повернулась к ней и участливо лизнула ее в щеку. Вдруг Настенька услышала, как кто-то совсем рядом позвал: «Рыжик, Рыжик, ты где?» Собака освободилась от объятий девочки и вышла из своего укрытия на аллейку. Настенька тоже высунула из-за мусорного ящика свою головку. Ей было так интересно, кто же называет ее собачку так же, как она. «Неужели такое может быть?» – подумала она, и в тот самый момент была встречена любопытным взглядом немолодого мужчины. «Девочка, солнышко!» – удивленно сказал он и, широко улыбаясь, приблизился к ней. Настенька, прикрывая грязной ладошкой глаза от ослепительного солнца, улыбнулась ему в ответ и спросила: – «Дяденька, а вы случайно не мой папа?» Мужчина улыбнулся еще шире, и на этот раз на его лице, к удивлению, еще добавилась озабоченность. Он видел ее грязное лицо, на котором еще виднелись следы слез, и его сердце сжалось болью. А девочка смотрела на него с нетерпением, ожидая ответа. Может ли такое случиться? Может ли ее папа вдруг отыскать ее? «Ты что, здесь одна?» — задал мужчина вопрос. Настенька быстро кивнула головой. Конечно же, она здесь одна. Если бы ее мама была в живых, она бы никогда не была одна. Она никогда бы не была здесь. Тогда дяденька протянул ей руку и сказал: «Пойдем со мной». Настенька поднялась и, оглянувшись, осмотрела место своего обитания. Две широкие шершавые доски, несколько кусков картона и старое потертое одеялко. Это было все, что у нее сейчас было. А рядом протянутая рука незнакомца и очень добродушная улыбка. Она подала ему руку и глянула прямо в его добрые глаза. «Пойдем со мной», — повторил он ей еще раз. И вскоре они вместе зашагали по аллейке. Опрятно одетый мужчина и девочка-солнышко с размазанными по лицу слезами и золотистыми грязными кудряшками. А рядом бежал рыжик, довольно вилявший хвостиком. Прохожие любопытно оглядывались на них, но Настеньке было все равно, ей было так приятно от того, что этот чужой дяденька вел ее за руку так, как это может делать ее папа, но который никогда этого не сделал. Через короткое время они зашли в уютную квартирку. Дяденька предложил ей умыться, а сам заработал возле стола. И тут сбылась ее мечта. Дяденька вынул тарелку, насыпал в нее кукурузные хлопья и сверху налил молока. Настенька с жадностью смотрела на молочную струйку, все больше и больше заполнявшую тарелочку. Неужели это все для нее? Она уже несколько месяцев не кушала ничего вкусненького. Неужели сегодня она сможет вкусно покушать? Потом незнакомец усадил ее за стол и, подсунув к ней поближе тарелку, сказал: «Ты, наверное, голодная. Вот я думаю, что тебе это понравится. А потом мы придумаем еще что-нибудь». Глаза девочки расширились от недоумения и радости. Она уже имеет еду, а позже еще что-то сможет покушать. Это было просто здорово. Она с усердием принялась за еду, а дяденька с любопытством и грустью смотрел на нее. Ему вдруг вспомнилась его семья, девчушка примерно такого же возраста, с такими же золотистыми кудряшками и любопытными глазюнками, и его милая жена. Какое же это было прекрасное время в их семье! Как они радовались друг другу, а особенно их подрастающей маленькой дочурке! До того злополучного дня, который начался так великолепно, но закончился так жестоко. Мужчина на мгновение прикрыл глаза, и в его памяти воскресли события ужасного прошлого. Был солнечный июльский день, и они решили провести его вдали от шумного города. Они уехали далеко-далеко, чтобы вдоволь насладиться прохладной водой Москвы-реки. Их дочурке особенно нравилось плавать и нырять. Он вспомнил, как она стояла вместе с мамой на высоком камне, собираясь прыгнуть вниз. «Папа!» — крикнула ему дочурка. «Смотри, смотри, как мы прыгаем! И посчитай, сколько минут мы продержимся с мамой под водой, и кто из нас быстрее вынырнет». Он весело махнул им рукой, давая знак для прыжка. И вот они прыгнули. Он начал свой отсчет, как его и попросили. 30 секунд, 40 секунд, минута, 2, 3. Отсчет пошел все длиннее и длиннее, но уже без его любимых. Ужасная потеря, ужасная разлука. Он открыл глаза и увидел перед собой улыбающиеся глаза Настеньки. «Дяденька, а может ты станешь моим папой?» Она так умилённо и с огромной надеждой смотрела на него. Она ждала. С глаз незнакомца скатилась одинокая слеза. Его сознание было взбудоражено тяжелыми и грустными воспоминаниями прошлого. «Знаешь что?» — сказал он ей нежно. «Давай я постелю тебе. Отдохни немножко. Детям нужно много спать, чтобы они побыстрее выросли. А я приготовлю нам обед». Он зашел в бывшую комнату своей дочурки и, расстелив кровать, уложил в нее Настеньку. Он не расстилал эту кровать уже долгое время, и его сердце заныло от воспоминаний прошлого. Как ему недоставало его семьи! Как часто его сердце сжималось от боли разлуки! Каким одиноким он чувствовал себя! Накрывая Настеньку одеяльцем, он посмотрел на ее грустные глазки, на ее грязные золотистые волосики и усыпанное веснушками лицо, и ему вдруг стало радостно и грустно. «Девочка, солнышко!» — весело сказал он ей опять. «Поспи немножко!» А Настенька, всмотревшись в его добрые глаза, снова спросила: «Дяденька, может, ты все-таки станешь моим папой?» Он погладил ее по головке и задумчиво произнес: «Может быть, может быть, но пока ты поспи». Настенька быстренько закрыла глаза и приятно потянулась в кровати. Неужели это на самом деле происходит с ней? Она такого удовольствия не испытывала уже долгое время. Мягкая кровать вместо шершавых грубых досок, чистая простыня и одеяло вместо ее потрепанного и грязного, добрые-добрые глаза незнакомца вместо безразличных проходящих мимо прохожих. Настенька засыпала, радуясь выпавшей ей возможности. Она обрела долгожданного отца. Она наконец-то заполнила одиночество.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по Библии. Сегодня мы обратимся к пятой главе книги пророка Даниила. В прошлый раз мы обсуждали некоторые археологические и исторические вопросы, связанные с содержанием этой главы, а сейчас приступим непосредственно к ее чтению. Послушайте первый стих. «Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино». В опасный для всей страны момент, когда армия медийского военачальника Дария окружила Вавилон, Валтасар устраивает пир. Употребляя вино и наблюдая всеобщее веселье, он, вероятно, хочет расслабиться и избавиться от стресса, связанного с грозящей опасностью. А может быть, Валтасар желает показать всем, что никакой опасности для государства нет? Сегодня слабые люди тоже подбадривают себя с помощью алкоголя, и алкоголизм по-прежнему остается одной из наиболее серьезных проблем для всех стран. Когда добропорядочные граждане, учителя, церковные деятели, политики собираются для обсуждения проблемы молодежной наркомании, это выглядит достаточно забавно. Вы знаете, с чего они начинают? С банкета. Как можно быть такими лицемерами, друзья мои? К примеру, в Америке гораздо больше алкоголиков, чем наркоманов. А знаете ли вы, что больше половины жертв от автомобильных аварий находятся в состоянии алкогольного опьянения? Ежегодно американцы тратят миллиарды долларов на крепкие напитки. А ведь алкоголь опасен для здоровья и вреден, и алкоголизм – чрезвычайно важная проблема, которая стоит перед всем человечеством. Многие народы Земли пострадали от пьянства, а совсем не от марихуаны. Поймите меня правильно, я вовсе не сторонник использования марихуаны, но я не могу с энтузиазмом относиться к людям, которые призывают покончить с наркотиками, а сами не могут отказаться от алкоголя. Я терпеть не могу лицемеров. Итак, Валтасар устроил большой пир, чтобы повеселиться и напоить своих гостей. Послушайте стихи 2 и 3. «Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме. И пили из них царь, и вельможи его, жены его и наложницы его». Этот человек не только презирает врага под стенами города, но под влиянием алкоголя совершает дерзкие поступки, которые не стал бы совершать его предок. Когда Навуходоносор захватил Иерусалим, он забрал с собой священные сосуды из храма. Но потом, познав истинного живого Бога, он велел спрятать эти сосуды. И Валтасара, вероятно, с детства учили не трогать эти сосуды. А вот теперь он достает их и раздает своим гостям. С данного момента эти сосуды не могли больше считаться святыми. Святой — это значит выделенный для Бога. Валтасар осквернил сосуды, совершил богохульство. И сегодня некоторые люди совершают богохульные поступки. Мы удивляемся, почему Бог не наказывает таких людей? А ответ простой. Друзья мои, Бог просто никуда не торопится. Но однажды Он решит эту проблему, подобно тому, как когда-то давно дал достойный ответ Валтасару. Валтасар знал, что его дед пришел к познанию Бога, восхвалял его и поклонялся ему. Тем не менее, велев принести священные сосуды и пить из них, он сознательно оскорбил Бога. В 29 главе притчи стих 1 говорится: «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления».
Теперь все на пиру были совершенно пьяны, там царил настоящий разгул страстей и творились разные безобразия. С детских лет я выслушал множество проповедей о пире Валтасара, и некоторые из них описывали эту сцену в очень ярких красках.

Люди славили идолов, а идолов в Вавилоне было великое множество, и люди грешили, считая, будто они поклоняются правильно. Но в результате они только совершали богохульство во имя религии. Обратите внимание, что случилось потом. Это стихи с 5 по 8. «В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Бог вмешивается в происходящее. Он посылает не сон и не видение этому человеку, потому что понимает, Валтасара так просто не проймешь. Бог не желает терпеть богохульство, поэтому пишет слова прямо на стене зала, где происходит пир. Как вы думаете, разгневался ли Бог? Лично мне кажется, что да. И кроме того, мне кажется, что на стене в зале Валтасарова дворца писала та же самая рука, которая писала на песке, когда к Иисусу привели женщину, уличенную в прелюбодеянии. Об этом мы читали в 8 главе Евангелия от Иоанна. Но в тот момент, когда к Иисусу привели женщину, эта рука писала о прощении. Валтасар уже написанные на стене слова возвещали гибель. Этот правитель пренебрегал заповедями Бога Небесного, потому его и постигло наказание. Валтасара, конечно же, потрясло зрелище с рукой и непонятными письменами. Еще совсем недавно он был так пьян, что не мог на ноги подняться. Теперь же он протрезвел, но ноги его по-прежнему не держали, и надпись на стене напугала его до полусмерти. Он дрожал от страха. Обратите внимание на одну деталь из прочитанного текста. Царь обещает сделать толкователя третьим властелином в царстве. Эта деталь доказывает нам, что книга Даниила очень точна. А человек, который писал ее, действительно жил в Вавилоне и хорошо понимал сложившуюся ситуацию. Ведь подошедшим до нас историческим документам известно, что подлинным царем в то время был Набонид, тогда как Валтасар был только вторым властелином в царстве. Итак, придя в себя, Валтасар призвал к себе мудрецов, чтобы те истолковали ему значение надписи на стене. Он предложил им хорошую награду, но мудрецы не смогли истолковать надпись. Они не знали ответа и не знали, что делать. Мудрецы Вавилона в третий раз доказали свою несостоятельность. Наверное, после этого третьего раза им вообще перестали доверять. Читаем далее, послушайте стихи с 9 по 12. «Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества. Начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки живи! Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Сам отец твой царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы».

Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. Можете себе представить, как резко изменилась обстановка в пиршественном зале. Еще несколько времени назад все пили, смеялись и были счастливы и беспечны. А теперь все они протрезвели, встревожились и обеспокоились. Царица — это вдова Навуходоносора. Ей рассказали, что случилось на пиру, поэтому она пришла поговорить с Валтасаром. Она называет Навуходоносора отцом Валтасара, потому что на самом деле это слово могло обозначать как отца, так и деда, и вообще предка. Царица дает ценный совет своему внуку. Она говорит ему, что в царстве есть человек по имени Даниил, который исполнен Духа Божьего и может объяснить надпись. Прочту вам стихи с 13 по 17. «Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу, «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить мне значение его. Но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Тогда отвечал Даниил и сказал царю, «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому, а написанное я прочитаю царю и значение объясню ему». Итак, в зал привели Даниила. Очевидно, после смерти Навуходоносора он был отстранен от должности первого министра. А Валтасар льстит Даниилу и обещает высокое положение, если тот сделает то, что не смогли сделать мудрецы. Даниил же отказывается от награды, он относится к Валтасару с презрением. Я думаю, если бы царь не был крайне напуган, то он не снес бы подобного оскорбления. А что касается высокой награды, то, собственно, зачем она нужна была Даниилу? Он ведь знал, что Вавилонское царство падет через несколько часов. Прежде чем истолковать надпись на стене, Даниил произносит проповедь, которую этот юный царь не смог бы услышать ни от кого другого. Даниил уже не тот, уведенный в плен юноша, представший когда-то давно перед Навуходоносором. Теперь он уже стар, а нынешний царь молод. И вот послушайте, что говорит Даниил Валтасару в стихах с 18 по 24. «Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых. Кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих. И сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесною росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог, и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из них вино.
и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это Писание. Царь Навуходоносор правил миром, и никто не оспаривал его власти. Я считаю, что не было правителя подобного ему и не будет до тех пор, пока на земле не установится царство Антихриста. Даниил рассказывает Валтасару, как поступил Бог с его дедом. Бог дал Навуходоносору престол и власть над всем миром. А затем Даниил рассказывает об уроке, который Бог преподнес этому царю. Убеленный сединами пророк произносит перед Валтасаром впечатляющую проповедь. Бог дал Навуходоносору царство, и никто не сомневался в его праве на власть. Этот царь делал, что пожелает, но когда Навуходоносор возгордился, Бог наказал его. Даниил напоминает Валтасару об унизительной ситуации, в которой оказался царь Навуходоносор. Возможно, вы не понимаете, зачем Даниил это делает, но Даниил вдается в детали прошлого совсем не случайно. Он напоминает молодому царю-гордецу, что его гордость вызвана опьянением, а может даже отклонениями в психике. Валтасар был гордым и тщеславным человеком. Он знал, как его дед дошел до звериного состояния, но не извлек из этих знаний никакого урока. Напротив, он сознательно богохульствовал, приказав принести священные сосуды, взятые из Божьего храма в Иерусалиме. И Валтасар оскорбил живого истинного Бога тем, что пил из этих сосудов вино. Делая это, он насмехался над Богом. А Бог наказывает тех, кто знает истину, но отмахивается от нее. В период великой скорби среди страдающих людей на земле будут те, кто обманут, но будут и те, кто сознательно отвергает свет. Апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам, глава 2, стихи с 9 по 12, пишет, что во время великой скорби появится беззаконник, пришествие которого по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Даниил здесь объясняет Валтасару тот же самый принцип, о котором пишет апостол Павел. Господь Иисус Христос столь же ясно говорил об этом в 5 главе Евангелия от Иоанна, стих 43. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите». Нам нет нужды далеко ходить за историческими примерами, чтобы подтвердить истинность этого пророчества Христа. В середине XX века немецкий народ принял власть Гитлера и тем самым отрекся от Слова Божьего, возвещающего благодать Христа. Когда вы поворачиваетесь спиной к истине, вы готовы принять любой культ. Почему сегодня процветают разнообразные культы? Почему мы столько слышим о поклонении сатане? Все это происходит потому, что мы отвергли возвещенное нам Слово Божье. Некоторые люди спрашивают меня, мог ли Валтасар быть прощен? Я не буду вдаваться в такие рассуждения, поскольку знаю только одно. Этот человек мог принять истину, но отказался от нее. И точно такой же выбор стоит сегодня перед всеми нами. Во второй и третьей главах книги Откровения можно прочесть послание к семи церквям, расположенным в Малой Азии.
апостол Иоанн видит, как Господь Иисус Христос стоит среди светильников, символизирующих эти церкви, и следит за тем, хорошо ли эти светильники светят. Христос оценивает церковь и сегодня. Он взвешивает нас на божественных весах, и Он может сказать любой из церквей: «Покайся! Ты не соответствуешь требованиям, которые я предъявляю к моей церкви». И то же самое Христос говорит нам с вами сегодня. Поскольку нашей праведности недостаточно для нашего спасения, мы скверные люди, и чтобы получить прощение у Бога, нам необходима праведность Христа. В третьей главе послания к римлянам, стихи с 21 по 23 написано: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Если Бог будет судить наши поступки по своему закону, то Он обязательно признает нас грешниками. А потому я от всего сердца призываю вас не отказываться от Его благодати, как Валтасар, и получить спасение, дарованное нам во Христе. На этом, друзья, наша передача завершается. В следующий раз мы узнаем, как Даниил истолковал таинственную надпись на стене. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 4 часа 55 минут.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!